На ваям беганю на джаглу, о-ло-ло-ло-ло, на вельгу, о-ло-ло-ло-ло, о-ло-ло-ло-ло, на ваям беганю.